Лански. Улитие блуя файн, писък и на кожи сол всак дан, си проблеми далеч стран. И напукано ле твоя длан, на отоку там неке світ другачне барве є, там позабиш чист на все.